0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
4: Реклама.

0: окна от Бориса. 653-753.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Ульяновск FM.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Лиамск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности — фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне с ростом популярности в мире молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда с

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы. Вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы. Подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.
7: Open up your eyes.

0: Караси.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый император указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
3: 17 сентября в 15 часов в музее «Симбирское купечество» состоится торжественное гашение почтового конверта к 200-летию со дня рождения купца Тимербулата Акчурина. Церемония завершит выставку «Купеческая династия Акчуриных. Времена и судьбы». На конверте поставят специальный почтовый штемпель, зафиксируют дату и место события. Выпуск имеет коллекционную ценность. Церемония открытия доступна для всех желающих. Справки по телефону 41 26 77. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парклеты, небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в приборе.

0: прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта с актуальной информацией об экологическом состоянии моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России, африканские государства уже проявляют интерес к российской вакцине против лихорадки Эбола, клинические испытания которой продолжаются. Министерство подчеркнули, что Россия придает большое значение международным усилиям по противодействию распространению этого заболевания и активно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения. Анализ 85 научных трудов показал, что листья облепихи богаты флавоноидами и потенциально полезны для сердца, сосудов и обмена веществ. В опытах на животных они улучшали метаболизм, работу сосудов и снижали воспаление. Однако польза листьев для человека не подтверждена. Клинические исследования с ними не проводились, изучались только ягоды, сок и масло. Авторы призывают к дальнейшим испытаниям перед применением в медицине. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек.
1: Реклама.
2: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит». Виага. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад в некоторых версиях обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
1: Ульяновск FM.

0: слова.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Ульяновск FM.

0: музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Алло, паси.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Золотые хиты. Это группа «Кино». А впереди у нас Морган Уоллен, «Love Somebody». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про всевозможных интересных животных, которых уже не существует. И сегодня поговорим про птицу Дадо, которая, кстати, пропала после встречи с человеком.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дронты, или Додо, одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662, то есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.

0: Ржевск FM помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, легко и в компании с отличной музыкой. У нас и золотые хиты, и не забываем про молодые таланты. Впереди английская певица Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.

0: сейчас время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске танцевальный хит Сержа Дивана и Хадли, чуть раньше Дайдо. А откроют золотую коллекцию Адриано Челентано с песней, которую можно запросто подпевать, даже не зная слов.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: нами и танцевальные хиты, и, конечно же, песни с романтическим подтекстом. Вот 5 лучших песен про любовь нас уже ждут, как всегда, в 13.05, то есть уже совсем скоро. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск FM» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроет Вадим Усланов с песни «Ты сделана из огня». Чуть раньше Оливия Дин «So easy». А прямо сейчас Роксет «How do you do?». Пять песен любви начинаются.

0: 5 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: Here's mine. I found out

0: Сегодня 5 песен любви завершали Hathaway, I Miss You и чуть раньше Шакира, Whenever. К 5 песням о любви, где бы вы ни находились, мы возвращаемся каждый день в 13.05. Можно настроиться и получать романтическое настроение буквально каждый день. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую и желаю хорошего четверга. Впереди у нас Амель Бенд и песня «Ма философи».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Некоторые песни — это не только музыка и слова, это очень много души, очень много историй и что-то обязательно личное. Впереди у нас Рики Мартин и Мэйя с очень трогательным хитом «Private Emotion».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка настоящих музыкальных бриллиантов. Послушаем Эми Макдональд с песней «This is the life». Чуть раньше у нас Селин Дион. А откроет золотую коллекцию F.R. David.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции та самая девушка с гитарой Эми Макдональд и песня «This is the life». Впереди Робби Вильямс «Road to Mandalay», а еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Эннио Морриконе.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Прекрасная музыка конца 90-х, как нельзя кстати, подходит к нашей осенней погоде. Это «Пандора» и хит 97-го года «Why». С вами Андрей Королёв. Приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 17 сентября. Смотрим только вперед, а впереди у нас Анжелика Варум и песня «Городок».

Это Naked и Portugal The Man. Очень музыкальные ребята. Песня Glide. Музыка, которую мы любим. Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, в компании с отличной музыкой. Не забываем слушать золотые хиты. Впереди Pet Shop Boys. It's a Sin.

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: современном мире далеко не каждый стремится к 15 минутам славы, к 15 минутам анонимности. Достаточно просто найти любовь. Впереди у нас One Republic и свежий хит под названием «Need Your Love».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В золотую коллекцию в этот раз вошли London Beat и Type. И уже скоро Пола Абдул с хитом Straight Up откроют золотую коллекцию часа.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции London Beat, Where Are You? Где бы вы ни находились, возьмите с собой золотые хиты, они есть у нас. Скоро послушаем Ace of Base, Wheel of Fortune, а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В этот четверг движемся только вперед, а впереди у нас Дермот Кеннеди и песня «Kiss Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди Кайли Миноук, Garbage, и уже скоро Фил Коллинз с хитом Another Day on Paradise откроет золотую коллекцию часа.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: это большой музыкальный привет с другой стороны планеты. Это Кайли Миноук и песня «In Your Eyes» в золотой коллекции часа. В этом году, кстати, вышел документальный фильм про Кайли. Вот недавно у меня нашлось время, чтобы его посмотреть. И да, Кайли очень много сделала в начале карьеры, чтобы стать звездой мировой величины. По крайней мере, она очень часто летала на самолете из Австралии в Европу. Когда не было интернета, нужно было лично приезжать и на всевозможные шоу, давать интервью и выступать непосредственно перед публикой, и при этом еще сохранить отличную музыкальную форму. И у Кайли это получилось. Впереди у нас Лиз Маклэрон, «Woman in Love», «Золотые хиты», а еще у нас по плану инструментальная музыка и заглавная тема из мюзикла «Кошки».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В поселке Карсун завершен ремонт дороги на улице Казанской. Поводом для работ послужила прокурорская проверка, выявившая полное отсутствие контроля за состоянием улиц со стороны администрации. Чиновники долгое время оставляли без внимания разрушение асфальта, что по оценке ведомства создавало риски для жизни людей. На основании внесенного прокуратурой представления подрядчики оперативно привели дорогу в порядок. Теперь движение по ней безопасно для всех участников. Сельскохозяйственная статистика Ульяновской области за 8 месяцев текущего года демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, по данным Ульяновскстата, реализация яиц в августе упала на 16%. Общий объем продаж с начала года составила чуть более 60 миллионов яиц. Это лишь 92% от показателя аналогичного периода прошлого года и спад на 7%, тогда как ситуация с зерном и бобовыми остается стабильной. Настоящим триумфом стали масличные культуры. Их продажи выросли на 52% благодаря рекордному урожаю подсолнечника, что эксперты называют самой заметной переменой в региональном сезоне. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю его дня рождения назвал переговоры российской и индийской делегации, прошедшие на прошлой неделе в Нью-Дели, содержательными, откровенными и продуктивными. Российский лидер поблагодарил индийскую сторону за теплый прием и гостеприимство, ответив свое искреннее удовольствие за общение с политиком, обладающим необычайной мудростью и дальновидностью. По словам Путина, Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов двух стран.

0: Перед нами уже золотая коллекция часа, три музыкальных жемчужины, три золотых хита, которые нас будут сопровождать в ближайшие 10 минут. В этом выпуске Шакира, чуть раньше Моби, и откроет золотую коллекцию Рики и Повари «Коза Сей».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

в золотой коллекции Shakira Objection. С вами Андрей Королёв. Желаю вам приятного вечера в завершении рабочего дня. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова, а мы с вами встретимся завтра. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Вангелис «Огненные колесницы».

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хулио Иглесиас и Долли Партон с нами. Золотые хиты и превосходное осеннее созерцательное настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, приятного вечера. Тейм Импала и Дженни, новинка «Дракула» впереди. Чуть раньше ночные снайперы.

Говорят, что четверг – это такой день, когда ты вроде бы уже устал от рабочей недели, но пока категорически не готов к следующей. Всем удачного завершения рабочего дня. И пусть вечер сегодняшний радует. Из музыки впереди Fancy, Flames of Love.

0: И вот уже половина шестого на часах, совсем чуть-чуть остается до завершения рабочего дня, и на душе от этого с каждой минутой теплее. С нами прекрасная музыка, золотые хиты и не только. Дота нам впереди, чуть позже будет Линда.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Настраиваемся на завершение рабочего дня в компании прекрасной музыки. Здесь хорошо всегда, а в последней четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. В этой тройке Дэвид Чарвит, Leap of Faith, Тони Брэкстон, Spanish Guitar и в самом начале Стиви Уандер, его главная песня.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Самое начало нулевых 2002 год. Дэвид Чарвит, Leap of Faith в нашей золотой коллекции, только музыка, проверенная временем. Долорес Уриарден ждет нас в дебюте нового музыкального Ordinary Day, но сначала музыка, понятная без слов. Карлос Сантана, I Love You Much Too Much.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Открылась новая взрослая поликлиника, которая вышла на полную мощность и разгрузит медучреждение номер 4 на Камышинской. Рассчитанная на 250 посещений в смену для прикрепленных к ней 30 тысяч жителей, только за первый день она приняла более 100 пациентов к терапевтам на диагностику и реабилитацию. Губернатор Алексей Русских отметил, что открыть центр удалось благодаря поддержке федерального правительства, подчеркнув, что развитие медицины не остановится. Сейчас в Ульяновске строят новое приемное отделение травмоцентра, а также проектируют центр сердечно-сосудистой хирургии и обновленное приемное отделение областной больницы. 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег-ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. Россия намерена масштабировать расчеты в национальных валютах на все страны Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маркулов, отметив успешный опыт Евразийского экономического союза и необходимость защиты торговли от санкций. Ранее вице-премьер Алексей Аверчук сообщил о почти полном переходе на нацвалюты в расчетах с СНГ, ЕАЭС и Китаем. Ученые на примере озера Шира выяснили, при полном перемешивании слоев исчезает ядовитый сероводород, а экосистема восстанавливает микробный каркас из 21 штамма бактерий. Этот механизм позволит создать искусственные курортные озера в карьерах или морских бухтах. Однако эксперты предупреждают о необходимости сложных инженерных решений, специальных правовых механизмов и научного подтверждения лечебных свойств таких водоемов. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек.
1: Реклама.
2: Осень – время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Виага». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Настраиваемся на отдых, завершаем все дела в компании любимой музыки. Это легко. А меня зовут Ирина Гончарова. Впереди у нас Modern Talking, Джеронимо Скедилак и известная история на новый лад от Train и Кеннеджи. Careless Whisper уже вот-вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Мировые хиты и то, что в моде, в компании которых мы, конечно же, прекрасно себя ощущаем в любое время суток, в любую погоду, но особенно здорово перед завершением рабочего дня. Удачи всем, прекрасного настроения. Далее с нами Стас Пьеха, Григорий Лепс, «Она не твоя».

0: Половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда приятного вечера. Селин Дион впереди, новая песня «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас Анна Романова и в горячей десятке. Сегодня мы узнаем, кто же такие дронты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дронты или додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Последние четверти часа там, где музыка, прежде всего мы ждем сборник хитов золотой коллекции. На этот раз нас порадует Madcon, Beggin, Ace of Base, All What She Wants. И в самом начале Bad Boys Blue, 80-е, Gimme, Gimme Your Lovin'.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Мэтхен Бэггин в нашей золотой коллекции. И вот именно в таком настроении мы завершаем рабочий день, покидаем офисы и оставляем проблемы и их решения на завтра. Впереди армия любовников Obsession и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Это Ян Хаммер, тема Крокета.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

все самые яркие оттенки осени в компании золотых хитов. И не только. Это Эми Уайнхаус. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием поздравляю всех с завершением рабочего дня. Пусть вечер будет приятным. Мадонна и Мартин Гаррикс ждут нас впереди. Александр Маршалл уже вот-вот.

Мадонна и Мартин Гаррикс, недавняя вещица «Бизар», в ритме осеннего города. Мы в отличном настроении отдыхаем, настраиваемся на последний день рабочей недели, завтра пятница. Впереди у нас «Авенерка де Бастани», «Castle in the Snow» и буквально через пару мгновений «FR David Girl».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: right now.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов и больше музыки, прекрасное настроение сентябрьским вечером. И золотая коллекция ждет нас впереди, на этот раз в сборнике Sia, Chandelier, Roxette, Wish I Could Fly и в самом начале Joe Dassin, As It Don't Exist.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Когда вечеринки уже не помогают заглушать душевную боль, поможет музыка Сиа Шамдале в нашей золотой коллекции. Хорошего вечернего отдыха всем. Впереди у нас Араша и Лена Пьюлов. И музыка, понятная без слов, в финале часа диджей Грув, вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: На часах половина девятого, в продолжении вечера там, где музыка прежде всего. Алекс Уоррен, Fever Dream. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Рэки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады с нами, как всегда, в романтическом вечере до полуночи. Здесь совершенно особое настроение. Крис де Бург на очереди, кавер Beatles Let It Be, Элтон Джон. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. It was a

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

though, so they can war. Suis mes pas. Je te séduirai.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: это рай.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.